Лик – это программа о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории и загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные культуре таджиков.

0: Уважаемые слушатели, каждую неделю Радио Таджикистан выпускает программы самых популярных материалов о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории и загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные музыке, беседы с писателями, анализ трендов и даже подборки треков для прослушивания. Такие программы позволяют слушателям открывать для себя новые жанры и артистов, а также погружаться в историю музыки.
1: Если у вас нет времени читать статьи, это идеальная замена привычному формату. О литературе, истории, искусстве, антропологии и философии рассказывают лучшие таджикские искусствоведы и ученые. Узнайте, почему и как художественный текст действует на читателей, откуда художники берут сюжеты для своих картин, как культура влияет на чувства людей и как может одежда рассказать о человеке.
0: Мы запустили программы о литературе и ее связи с жизнью, о главных книгах Таджикистана. Редакторы расскажут о своих любимых авторах, малоизвестных и забытых, рассуждают о женской литературе и вспоминают самые редкие книги. В Лики выходят передачи, в которых журналисты общаются с социологами, историками и литературоведами. Лик – это рассказы о культурном наследии нашей страны.

0: Новости культуры на радио Таджикистан.
1: Итак, новости культуры. В этом году в Таджикистане пройдет республиканский конкурс «Сокровищница истории и культуры таджиков». Об этом сообщили в Агентстве по охране исторического и культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан. В настоящее время началась подготовка к проведению конкурса, который завершится в ноябре этого года. Конкурс среди учащихся средних и высших профессиональных учебных заведений страны проводится в соответствии с поручениями президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, и направлен на сохранение и популяризацию национальной истории и культуры. Мероприятие организовано по инициативе Агентства по охране исторического и культурного наследия в рамках утвержденного плана культурно-просветительских мероприятий. Его цель – укрепление национального самопознания молодежи, возрождение исторической памяти и популяризация богатого культурного наследия таджикского народа. В своем послании Маджлиси Олии президент Таджикистана уважаемый Эмомали Рахмон подчеркнул, что историко-культурное наследие является паспортом древней таджикской нации и должно бережно сохраняться и передаваться будущим поколениям.

Фестиваль культуры «Таджикистан-Корея-2026» пройдет с 17 по 18 июня в Душанбе. Цель организации мероприятия – укрепление сотрудничества, ознакомление с культурой и искусством. Напомним, что дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Республикой Корея были установлены 27 апреля 1992 года. Именно благодаря дальновидной и оптимистичной политике высшего руководства обоих государств народы двух стран нашли друг в друге надежных друзей и хороших партнеров, установили взаимовыгодные отношения во всех жизненно важных областях, особенно в сфере культуры, науки и образования.

С 22 мая по 5 июня в Национальном музее Таджикистана проходит выставка произведений известного в Таджикистане и за его пределами художника Сухроба Курбанова. Торжественную церемонию открытия выставки посетило множество людей, в том числе зарубежные любители изобразительного искусства. Удивляться этому не приходится. Сухроб Курбанов в особом представлении не нуждается. Достаточно сказать, что он был удостоен звания народного художника Таджикистана, являлся почетным членом Российской академии художеств, а также Академии художеств ряда других зарубежных стран. И это отнюдь не случайно. Благодаря редкостному таланту и завидному трудолюбию из-под его кисти вышло множество монументальных произведений, поистине шедевров. Они и по сей день представлены в крупнейших музеях мира, в Третьяковской галерее, а также в различных коллекциях США, Германии, Финляндии, Греции, Венгрии, Ирана, Ирака и других стран.

0: Туристические возможности Таджикистана, а также роль журналистов и блогеров в продвижении туристического потенциала страны представили участники из Таджикистана на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Цифровые медиапрактики и блогерство в конструировании туристических репрезентаций», которая состоялась в Мелитопольском государственном университете. Участники из Таджикистана отметили, что республика обладает значительным туристическим потенциалом. Около 93% территории страны занимают горы, включая вершины высотой более 7000 метров над уровнем моря. Кроме того, 22% территорий относятся к особо охраняемым природным зонам. Республика располагает историко-культурными памятниками, уникальными природными объектами и лечебно-оздоровительными ресурсами. Пользователи получили возможность в режиме реального времени делиться впечатлениями о путешествиях, публиковать фото и видеоматериалы, рассказывать о туристических маршрутах и культурных особенностях страны. Это были новости культуры на радио Таджикистан.
1: Напоминаем, вы слушаете программу ЛИК «Литература, искусство, культура». Уважаемые слушатели, как вы уже все знаете, капсулы с землей с места погребения таджикских героев после торжественной передачи в Москве доставили в столицу Таджикистана. Тогда глава государства Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, лично встретил спецборд, доставивший землю с мест захоронения Нусратулла Махсума, Шириншоха Шотимура и Нисора Мухаммада после церемонии передачи в Москве. Президент отдал дань памяти выдающимся деятелям советского Таджикистана, после чего капсулы с землей были отправлены в Центральную соборную мечеть Душанбе, где прочитали заупокойную молитву. Капсулы были захоронены на кладбище Лучок.

Нусратулло Махсум, Ширинсо Шотимур и Нисор Мухаммад считаются одними из ключевых фигур современной истории Таджикистана. Все трое стали жертвами сталинских репрессий. В 1937 году были расстреляны по обвинениям в национализме, контрреволюционной деятельности и вражде к народу. Позже, уже после смерти Сталина, они были официально реабилитированы. Нусратулло Махсум был первым руководителем Таджикистана, сыграл ключевую роль в преобразовании Таджикистана из автономной республики в составе Узбекистана в отдельную союзную республику СССР. В 2006 году ему было присвоено звание Героя Таджикистана. Ширинсо Шотимур был одним из ближайших соратников Махсума и возглавлял Компартию Таджикистана. Его считают одним из тех, кто сыграл важную роль в объединении таджикских земель и формировании национальной идентичности. В 2006 году ему также было присвоено звание Героя Таджикистана. Нисор Мухаммад. Выходец из Афганистана, общественный деятель и первый министр образования Таджикистана. Его вклад связывают с созданием первых современных таджикских школ, изданием учебников на таджикском языке и привлечением к государственной работе представителей таджикской интеллигенции, в том числе Садриддина Айни и Абулкосима Лахути. Все трое были расстреляны в Москве в 1937 году и похоронены в общей могиле на Донском кладбище. Это историческое событие навсегда войдет в летопись независимого Таджикистана как символ торжества истины, восстановления исторической справедливости и увековечения памяти верных сынов народа. Теперь эти национальные герои, преданные сыновья древнего таджикского народа, обрели вечный покой на своей исконной земле, в родном Таджикистане, стране, ради которой они пожертвовали своими жизнями, говорится в сообщении на сайте президента республики Эмомали Рахмона.

Когда прах героев Таджикистана провезли по улицам Душанбе, время словно остановилось. Казалось, они вновь смотрят на родную землю, на мирное небо над городом, на свободный народ, ради которого когда-то приняли свой последний бой. Их путь через столицу был не просто траурной процессией, это было возвращение домой. И будто сама история дала им возможность увидеть Таджикистан таким, каким они мечтали его оставить своим потомкам – свободным, независимым и живущим под мирным небом. Ну а после прочтения заупокойной молитвы души героев Таджикистана наконец-то обрели покой. В наших программах мы рассказывали о героях Таджикистана Нусратулло Махсуми и Шириншо Шотимури. Сегодня мы расскажем еще об одной значимой исторической личности Таджикистана – Нисури Мухаммади. Уважаемые слушатели, отметим – программа создана на основе документального фильма Сафарбека Солиха «Нисор». В ней собраны мнения внуков и близких Нисора Мухаммада, проживающих сегодня в России. Кто такой Нисор Мухаммад и что он сделал для таджикского народа? Он был министром просвещения Советского Таджикистана и стоял у истоков его создания. Родился он в Пакистане, сражался в Афганистане против Британии, бежал из тюрьмы и нашел убежище на чужбине, в Средней Азии. Но в этой стране изгнания он обрел не только новую родину, но и другой народ – таджиков. Нисор Мухаммад – один из основателей системы образования в Советском Таджикистане. Он стал жертвой сталинских репрессий. Его тело было сожжено, однако спустя почти 90 лет его прах возвращен в Таджикистан.

Уважаемые слушатели, сегодня мы рассказываем о жизни Нисора Мухаммада и вспоминаем его неоценимые заслуги. Нисор Мухаммад Юсуфзай родился в 1897 году в городе Пешавар, местности, которая тогда находилась под властью Британской Индии, а сегодня относится к территории Пакистана. В бурной политической среде, где борьба за свободу требовала самопожертвования, он с юности присоединился к движениям за независимость Индии и Афганистана. Это было время подъема национально-освободительных движений в колониальных странах и пробуждения свободолюбивой молодежи. Нисур Мухаммад был сторонником реформатора-инноватора афганского короля Аманулы Хана. В англо-афганской войне Нисур Мухаммад проявил исключительное мужество и был награжден государственной медалью за храбрость. Однако война завершилась поражением Афганистана. Британия подвергла Кабул воздушной бомбардировке и 11 мая того же года разгромила афганские силы. В результате Аманулла Хан был вынужден просить мира, но последствия войны для Нисора Мухаммада, как гражданина территории, находившейся под британским контролем, оказались крайне тяжелыми, и его заочно приговорили к смертной казни. Нисор Мухаммад бежал из тюрьмы. Через Афганистан он добрался до Ташкента, одного из центров революционных движений Средней Азии. Это путешествие стало началом новой жизни.

власти наследие эмирата и вытесняли из общественной жизни. При этом часть таджикской интеллигенции ради сохранения должностей и привилегий отказывалась от своих корней. Требования пантюркистов были откровенными и грубыми. Народа под названием таджики не существует. В горах Восточной Бухары живут лишь несколько горцев, а жители Самарканда и других центров – это переселившиеся персы, не имеющие права на создание самостоятельной республики. Шириншо Шотемур первым встал на защиту таджиков и возглавил таджикскую секцию в Коммунистической партии Туркестана. Нисур Мухаммад стал вторым, мудрым сыном своего народа, который при поддержке и содействии Шотемура присоединился к этой судьбоносной борьбе. Третьим был Алексей Дьяков, востоковед, говоривший по-таджикски и писавший на персидском языке. Именно благодаря самоотверженности нескольких великих людей таджики были признаны самостоятельной цивилизованной нацией, а фундамент советского Таджикистана был заложен. И Нисур Мухаммад сыграл важную роль на этом историческом пути – от подготовки первых документов до создания государственных институтов.

0: Нисур Мухаммад был не только убежденным просветителем, но и человеком борьбы, который никогда не отступал перед опасностью. В 1920 году, когда в иранском Гиляне началось народное восстание против шахского режима, Нисур Мухаммад вместе с известным политическим деятелем Серго Орджоникидзе отправился туда и провел там 5 месяцев. В ходе этих событий он встретился с революционным лидером Ирана Мирзо Кучакханом Джангали. В те бурные времена Нисур Мухаммад бесстрашно ездил в самые отдаленные села. Он общался с местными жителями и крестьянами, пропагандируя идеи просвещения. Его смелость была настолько известна, что современники с восхищением говорили: «Для каждого из нас большая честь идти рядом с Нисуром». По словам исследователей, Саидризу Ализода и Нисур Мухаммад – два неразделимых столпа таджикской национальной печати. История таджикской журналистики 20-30-х годов прошлого века тесно связана с именами этих двух самоотверженных людей. Благодаря их усилиям и при поддержке Садриддина Айни и Шириншоша Тимура 25 августа 1924 года в Самарканде вышла газета «Овози Тоджик» – «Голос таджика». Это издание стало новой трибуной, дальнейший до всех голос таджикского национального пробуждения. Газета рассказывала о боли и проблемах таджиков и сыграла огромную роль в национальном самосознании, духовном пробуждении и стремлении народа к свободе. В те же годы Нисур Мухаммад и его соратники заложили основу государственного таджикского издательства и превратили его в центр национального просвещения. Поэт-революционер Абулкосим Лахути, которого связывала с Нисуром Мухаммадом крепкая дружба, также участвовал в этих начинаниях. С 1925 по 30 год Абулкосим Лахути работал и творил в системе советского образования под руководством Нисура Мухаммада.
1: Бабушка Нина рассказывала, как вот чтобы Нисара принимали в Самаре, очень тепло. И вот она еще сказала, у него был друг Лахути, что это очень известный человек. Она говорит, набери в интернете, вот он с ним, и он с ним приезжал туда, в Самару. И вот этому Лахути очень понравилась одна из сестер Веры. Когда дедушка Нисар занимал уже, в общем-то, там большие должности и активно работал в Средней Азии, они жили, я так поняла, что в Ташкенте, на центральной улице, в большой квартире. В 24-м году, в конце года, родилась вторая дочь. Гульджан – это моя мама. В 26-м году родился их третий ребенок, мальчик, Бас. И вот однажды Вера вместе со своей

Сестрой Нины получили открытку, это было начало там 30-х годов, получили открытку на английском языке, а они владели французским. Но они как-то перевели, в общем, эту открытку и просто в шоке поняли, что одна там знакомая, ученица Ниссара, его аспирантка Анна ждет от него ребенка. Так вот, там вопрос, как я еще рассказывала Тютира, стоял о том, что ему нужно было как бы на год уехать в длительную какую-то вот эту свою поездку в Дюшанбе. Вера не хотела ехать, она жила в прекрасной квартире, как бы все, дети там учатся. Поехала с ним вот как раз Анна, это его ученица и, в общем-то, женщина, которая ждала от него ребенка. И в 32-м году у Ниссара в январе родился четвертый ребенок, третья дочка, это Гульнор.

Государственное издательство особенно укрепилось после того, как 15 июня 1926 года Садриддин Айни начал работать в его самаркандском отделении литературным сотрудником. Сотрудничество этих двух выдающихся деятелей оставило яркий след в истории таджикской культуры. Еще одним свидетельством заслуг Ниссора Мухаммада является книга на персидской графике под названием «Сказки и предания таджиков Шугнана». Она была издана в 1923 году, которая позже была найдена среди его бумаг в Москве. Это одно из первых научных исследований, посвященных сохранению таджикского языка горных.

0: Нисур Мухаммад внес огромный вклад в создание новой системы образования Таджикистана. Этот путь начался в 1922 году, когда свободолюбивый Нисур Мухаммад начал преподавать в Среднеазиатском государственном университете в Ташкенте. Одновременно он работал в комиссии народного образования Туркестана. Именно там началось его духовное и революционное сотрудничество с другим таджикским просветителем Сайдризо Ализода. Результаты этого сотрудничества укрепили культурную основу народа. В 1923 году, когда Таджикистан еще не существовал на политической карте СССР, Нисур Мухаммад написал первый учебник арифметики на таджикском языке. Следующим судьбоносным шагом стало создание Таджикского института просвещения в Ташкенте, открытого 31 декабря 1924 года. Нисур Мухаммад стал организатором и первым директором этого образовательного учреждения. И уже с января 25 года там начали обучение 60 таджикских студентов. В 1927 году институт выпустил первых выпускников. Среди них было много тех, кто впоследствии прославился в таджикской культуре и литературе. Поэт Мирзо Турсунзода, писатель Сотым Улугзода и первый таджикский генерал Мастебек Тош Мухамедов. В 1926-29 годах Нисур Мухаммад был назначен первым народным комиссаром просвещения Таджикистана. Должность, равнозначная нынешнему министру образования. В этот период были созданы первые школы нового типа, библиотеки и культурные учреждения Таджикистана, а двери университетов Ташкента, Москвы и Ленинграда впервые открылись для детей таджикских крестьян и рабочих. После короткого перерыва в 1930 году он вновь вернулся на пост министра просвещения Таджикистана и с честью занимал его до отъезда в Москву. Помимо руководства сферы образования, Нисур Мухаммад был настоящим ученым и интеллектуалом. Он свободно говорил на 11 языках, включая таджикский, персидский, пушту, урду, арабский, турецкий, русский и английский.
1: Русский он учил уже здесь, у него был там профессор Семенов, его учитель русского языка. В смысле здесь, в Ташкенте, да. И, значит, и бабушка его учила русскому, и у тети Иры тоже были воспоминания. Он читал русские книги, читал вот, при ней читал «Тихий дон» на русском языке. И у тети Иры спрашивала, что такое курень, а что такое амбар. Там вот разные такие слова тетя Ира ему объясняла. Ну вот, вот так вот он русский учил.

Этот выдающийся политик расширял свои научные горизонты в области языкознания и этнографии Средней Азии, создавая ценные труды. Еще одной его исторической заслугой стала поддержка научных экспедиций. Именно благодаря его усилиям известный этнограф Михаил Андреев смог завершить свои исследования в горных районах Таджикистана. В 1926 году Нисор Мухаммад лично участвовал в научной экспедиции Академии наук СССР, а Фалгар и Искандеркуль сопровождал ученых в горах и заложил основу антропологических исследований местного населения. По словам исследователя Бахтовара Темурзоды, Нисор Мухаммад является автором 11 научных трудов, важнейший из которых «Руководство по арифметике» 23 год, «Азбука» 24, «Вопрос происхождения таджиков» 29 и «Таджики на пути к истине». Бахтовар Тимурзада отмечает, что благодаря усилиям Нисора Мухаммада были изданы учебники для таджикских школ, такие как «Краткое руководство по арифметике», «Первый год Сайдризо Ализоды», «Таджикский алфавит Мухаммадова», «Грамматика таджикского языка Сайдризо Ализоды», «Таджикский алфавит Масхара Махмуда Бурханова и Садридина Киромова», «Руководство для неграмотных» Исматуло Рахматуло Зоды и Ходжи Мумин Шукруло Зоды, «Книга для чтения. Ключ знаний» Манов Зоды, «Грамматика таджикского языка. Обучение. Части 1 и 3. Дальновидность Нисора Мухаммада и глубокие знания привели к тому, что в 1927 году он был принят в Общесоюзный комитет нового алфавита как представитель Таджикистана. Для него вопрос письменности языка был не просто научной дискуссией, а важным элементом политической независимости таджиков. Позже, в 1932 году, он начал преподавать языки урду и пушту в Московском институте востоковедения, что стало признанием его лингвистического мастерства на самом высоком научном уровне СССР.

0: Нисур Мухаммад имел 4 детей, дочерей Ираджон и Гульджон и сына по имени Бас. А супруга Анна, сначала его ученица, а затем жена, подарила ему 3-ю дочь Гульнур. 1933 год стал трагическим для молодой таджикской государственности. Абдурахим Хаджибоев, председатель Совета народных комиссаров Таджикистана, и Нусратулло Махсум, председатель Центрального исполнительного комитета, были сняты со своих должностей по обвинению в националистических уклонах и отправлены в Москву якобы для учебы, а на самом деле, чтобы удалить их с политической сцены республики. В это бурное время Нисур Мухаммад также находился в Москве и преподавал в Институте востоковедения. В июне 1937 года тень сталинских репрессий нависла и над Шириншо Шотимуром, который тогда возглавлял Центральный исполнительный комитет. Его вызвали в Москву под предлогом участия в заседании Президиума ЦК СССР. Шотимур остановился в гостинице «Метрополь», но вскоре был арестован. После него началась цепь арестов таджикских интеллигентов и их руководителей. В доме Нисура Мухаммада ужас этих ночей ощущался каждую минуту. Его старшая дочь Ираджон вспоминала те тяжелые времена. Родители жили в постоянном страхе, наблюдая, как соседей и интеллигентов одного за другим увозят. Отец прекрасно понимал, что этот смертоносный вихрь однажды постучится и в нашу дверь.
1: И вот так вот они жили, все хорошо было до 1937 года. Ну, а в 1937 году, когда шли эти массовые аресты, вот как бы, как вот тоже тетя Ира помнит, помнит, что вокруг арестовывали их соседей, преподавателей других. И вот родители были несколько так напряжены. Они понимали, что они тоже могут попасть. И вот в один день, это в октябре произошло, 1937 года. Самой ночью тетю Иру разбудил сильный стук в дверь. Бабушки в Бабане самой дома не было. Она была где-то в санатории. И дома были вот трое старших детей. И тетя Ира говорит, приехали какие-то люди и вызвали срочно папу на работу. И папа что-то собрался, и тетя Ира говорит, уложи детей спать, накорми, все, я скоро вернусь. И ушел. И вот тетя Ира тогда ничего не заподозрила, но только она потом уже, спустя какое-то время, она помнила, что у папы был какой-то взгляд вот странный. Он так посмотрел на дочку, вот как будто вот с ней вот долго или вообще не увидится. Но это она уже потом вспоминала об этом. Тогда она, естественно, ничего не заподозрила.

0: Анна Малухина, внучка Ниссора Мухаммада, рассказывает в документальном фильме «Ниссор», что следователь избивал его ногами и кулаками. Гордому 40-летнему Ниссору Мухаммаду было невыносимо терпеть такое унижение, и он нанес следователю мощный удар в лицо. Следователь упал и получил тяжелую травму, но успел нажать кнопку тревоги. Вооруженные солдаты ворвались в комнату и открыли огонь по Ниссору Мухаммаду. После смерти его обвинили в шпионаже и национализме. Его верный соратник Шириншо Шотимур был расстрелян всего через 7 дней после гибели Ниссора Мухаммада 27 октября 1937 года. Как говорит таджикский режиссер Давлат Худоназар.
1: В 1937 году в Москве жили Насатулло Максум, Абдурайим Хаджибаев. Оба они в 1933 году были сняты с должностей. Абдурайим Хаджибаев был председателем Совнаркома Таджикистана, а Насатулло Максум – председатель ЦИК. Их сняли в 1933 году за националистический уклон. И обоих отправили в Москву как бы на учебу и одновременно как бы отдалили их от республики. И в это же время в Москве жил Ниссор Мухаммад Авон, афганец, который сыграл огромную роль в рождении и становлении Таджикской республики. В июне 1937 года Шириншо Шатемур, который в это время был председатель ЦИКа, он получил приглашение приехать в Москву на заседание президиума ЦИК СССР. В Москве он остановился в гостинице «Метрополь», и на второй день пришли за ним, его посадили. Позже посадили всех остальных троих. 20 октября 1937 года Ниссор Мухаммада застрелили во время допроса. 7 дней спустя Шатимура расстреляли. 27 октября всех их обвинили, кого в шпионаже, кого в национализме. Проще говоря, их объявили врагами народа.

те же дни были уничтожены и другие выдающиеся деятели нации – Нусратулла Махсум и Абдурахим Ходжибоев. Его жена долгие годы надеялась, что он жив и однажды вернется. Правда, об этом страшном преступлении стало известно лишь в 50-х годах, а в 56-м году он был официально реабилитирован. И вот теперь, спустя 89 лет, горсть праха Нусратулла Махсума, Шириншо Шотемура и Нисора Мухаммада 19 мая была доставлена в Таджикистан и предана земле на кладбище Лучоб в Душанбе. Сегодня Нисор Мухаммад считается одной из ключевых фигур таджикской истории 20 века. Человеком, который посвятил свою жизнь служению народу, развитию образования и просвещения. Его имя носят улицы, о нем снимают документальные фильмы и пишут исследования. В Таджикистане его все чаще вспоминают как символ знаний, достоинства и преданности своему народу.

0: Уважаемые слушатели, это был очередной выпуск программы ЛИК «Литература, искусство, культура». С вами была я, Метабарина Манджон. Будьте счастливы!
1: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи се мавҷ: 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.

0: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
1: Дорогие радиослушатели, в эфире новости Таджикистана и мира на радио Таджикистан, в студии Шахзода Зоирова. Сегодня сборная Таджикистана сыграет с Индией. 5 июня на стадионе Талка-Арена в Турсунзаде пройдет товарищеский матч между национальными сборами Таджикистана и Индии. Встреча начнется в 20 часов по душанбинскому времени. Для нового главного тренера сборной Таджикистана Игоря Ангеловского этот матч станет первым во главе национальной команды. Сегодня Всемирный день окружающей среды. Праздник установлен 15 декабря 1972 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы обратить внимание общественности на необходимость сохранять и улучшать окружающую среду. Выбор даты тоже не случайен. 5 июня 1972 года впервые была проведена специальная конференция ООН по вопросам окружающей среды. Тема Всемирного дня окружающей среды в 2026 году «Вдохновленные природой ради климата, ради нашего будущего» посвящена глобальным мерам по борьбе с изменением климата, устойчивому развитию и повышению осведомленности об окружающей среде во всем мире. Ученые отмечают, что изменение климата подтверждается многолетними наблюдениями. Спутниковые данные, климатические измерения и исследования показывают устойчивое изменение температуры, уровня мирового океана и состояние ледников. Также Всемирная метеорологическая организация сообщила, что в ближайшие 5 лет глобальная температура может приблизиться к новым рекордным значением. Наша конечная цель состоит в том, чтобы вместе решить проблемы охраны окружающей среды, от которых во многом зависит спокойная жизнь и здоровье всех нас. Быть ответственными и активными в поддержке и улучшении ее состояния, отметили в комитете. Делегация Республики Таджикистан под руководством министра промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабира 5 июня в Чолпон-Ата Кыргызской Республики приняла участие в 4-м совещании министров промышленности государств-членов ШОС, сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Кыргызской Республике. В ходе заседания стороны обсудили актуальные вопросы развития промышленной корпорации, формирования устойчивых производственных цепочек, продвижения совместных инвестиционных проектов, а также укрепление взаимодействия в сфере внедрения в современных технологий и промышленной модернизации. Таджикская сторона также отметила значительный потенциал страны в сфере добычи и переработки стратегических минеральных ресурсов, включая редкоземельные металлы, востребованные в условиях развития зеленых и цифровых технологий. По итогам совещания министров промышленности государств-членов ШОС был подписан соответствующий протокол. Сегодня министр иностранных дел Республики Кипр Константин Скумбас в рамках официального визита в Республику Таджикистан посетил площадь Дуси города Душанбе и возложил венок памятнику основателю государства таджиков Исмаили Самани. На церемонии возложения венка Константина Скумбаса сопровождали официальные лица. В рамках визита состоялась встреча министра иностранных дел Республики Таджикистан с министром иностранных дел Республики Кипр, в ходе которой были обсуждены вопросы, связана с ситуацией и перспективами развития двухсторонних отношений. В Вене состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Республики Таджикистан в Австрийской Республике Манучера Джубира с директором политического департамента Федерального министерства по европейским и международным делам Республики Австрия Томасом Мильманом. Как сообщается в посольстве Республики Таджикистан в Австрийской Республике, в ходе встречи стороны обсудили перспективы развития многоплановых и взаимовыгодных отношений между двумя странами, а также сотрудничество в рамках международных организаций. А теперь о зарубежных событиях. Лишь 4% профессий могут быть полностью автоматизированы с помощью искусственного интеллекта. Согласно данным аналитиков, более 30% сотрудников российских компаний уже используют искусственный интеллект в четверти своих задач. При этом лишь 4% профессий смогут быть автоматизированы новыми технологиями более чем на 70%. Наибольшое проникновение искусственного интеллекта в работу происходит там, где результат работы является текстом или кодом разработчики, аналитики, офисные сотрудники. Однако скорость внедрения искусственного интеллекта разнится даже внутри смежных областей, что обусловлено спецификой профессиональной среды. Это были главные новости к данному часу.
2: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مکتوب های صدرالدین عینی. کتاب مکتوب ها گنجینه ارزشمند مکاتباتی اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک استاد صدرالدین عینی بوده، بار اول با شکل پرمرتب گردیده است. نامه های استاد عینی که از بایگانی های اثرخانه ادبی او институти забон ва адабиёти ба номи рӯдакии академияи миллии илмҳои тоҷикистон маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. муносибати устод айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили абулқосим лоҳутӣ, мирсаид миршакар, мирзо турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзеҳоти адабиётшиносон анзурати маликзод ва гулбаҳор усмонова омода гардида барои муҳаққиқон, донишҷӯён, музкурон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. китоби мактубҳои садриддин айни соли 2023 тариқи нашриёти мероҷ гирафт дар шаҳри душанбе ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.

Лик – это программа о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории и загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные культуре таджиков.

0: Уважаемые слушатели, каждую неделю Радио Таджикистан выпускает программы самых популярных материалов о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории, загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные музыке, беседы с писателями, анализ трендов и даже подборки треков для прослушивания. Такие программы позволяют слушателям открывать для себя новые жанры и артистов, а также погружаться в историю музыки.
1: Если у вас нет времени читать статьи, это идеальная замена привычному формату. О литературе, истории, искусстве, антропологии и философии рассказывают лучшие таджикские искусствоведы и ученые. Узнаете, почему и как художественный текст действует на читателей, откуда художники берут сюжеты для своих картин, как культура влияет на чувства людей и как может одежда рассказать о человеке.
0: Мы запустили программы о литературе и ее связи с жизнью, о главных книгах Таджикистана. Редакторы расскажут о своих любимых авторах, малоизвестных и забытых, рассуждают о женской литературе и вспоминают самые редкие книги. В Лики выходят передачи, в которых журналисты общаются с социологами, историками и литературоведами. Лик – это рассказы о культурном наследии нашей страны.

0: Новости культуры на радио Таджикистан.
1: Итак, новости культуры. В этом году в Таджикистане пройдет республиканский конкурс «Сокровищница истории и культуры таджиков». Об этом сообщили в Агентстве по охране исторического и культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан. В настоящее время началась подготовка к проведению конкурса, который завершится в ноябре этого года. Конкурс среди учащихся средних и высших профессиональных учебных заведений страны проводится в соответствии с поручениями президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, и направлен на сохранение и популяризацию национальной истории и культуры. Мероприятие организовано по инициативе Агентства по охране исторического и культурного наследия в рамках утвержденного плана культурно-просветительских мероприятий. Его цель – укрепление национального самопознания молодежи, возрождение исторической памяти и популяризация богатого культурного наследия таджикского народа. В своем послании Маджлиси Олии президент Таджикистана уважаемый Эмомали Рахмон подчеркнул, что историко-культурное наследие является паспортом древней таджикской нации и должно бережно сохраняться и передаваться будущим поколениям.

Фестиваль культуры «Таджикистан-Корея-2026» пройдет с 17 по 18 июня в Душанбе. Цель организации мероприятия – укрепление сотрудничества, ознакомление с культурой и искусством. Напомним, что дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Республикой Корея были установлены 27 апреля 1992 года. Именно благодаря дальновидной и оптимистичной политике высшего руководства обоих государств народы двух стран нашли друг в друге надежных друзей и хороших партнеров, установили взаимовыгодные отношения во всех жизненно важных областях, особенно в сфере культуры, науки и образования.

С 22 мая по 5 июня в Национальном музее Таджикистана проходит выставка произведений известного в Таджикистане и за его пределами художника Сухроба Курбанова. Торжественную церемонию открытия выставки посетило множество людей, в том числе зарубежные любители изобразительного искусства. Удивляться этому не приходится. Сухроб Курбанов в особом представлении не нуждается. Достаточно сказать, что он был удостоен звания народного художника Таджикистана, являлся почетным членом Российской академии художеств, а также Академии художеств ряда других зарубежных стран. И это отнюдь не случайно. Благодаря редкостному таланту и завидному трудолюбию из-под его кисти вышло множество монументальных произведений, поистине шедевров. Они и по сей день представлены в крупнейших музеях мира, в Третьяковской галерее, а также в различных коллекциях США, Германии, Финляндии, Греции, Венгрии, Ирана, Ирака и других стран.

0: Туристические возможности Таджикистана, а также роль журналистов и блогеров в продвижении туристического потенциала страны представили участники из Таджикистана на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Цифровые медиапрактики и блогерство в конструировании туристических репрезентаций», которая состоялась в Мелитопольском государственном университете. Участники из Таджикистана отметили, что республика обладает значительным туристическим потенциалом. Около 93% территории страны занимают горы, включая вершины высотой более 7000 метров над уровнем моря. Кроме того, 22% территорий относятся к особо охраняемым природным зонам. Республика располагает историко-культурными памятниками, уникальными природными объектами и лечебно-оздоровительными ресурсами. Пользователи получили возможность в режиме реального времени делиться впечатлениями о путешествиях, публиковать фото и видеоматериалы, рассказывать о туристических маршрутах и культурных особенностях страны. Это были новости культуры на радио Таджикистан.
1: Напоминаем, вы слушаете программу ЛИК «Литература. Искусство, культура». Уважаемые слушатели, как вы уже все знаете, капсулы с землей с места погребения таджикских героев после торжественной передачи в Москве доставили в столицу Таджикистана. Тогда глава государства Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, лично встретил спецборд, доставивший землю с мест захоронения Нусратула Махсума, Ширин Шоха Шотимура и Нисора Мухаммада после церемонии передачи в Москве. Президент отдал дань памяти выдающимся деятелям советского Таджикистана, после чего капсулы с землей были отправлены в Центральную соборную мечеть Душанбе, где прочитали заупокойную молитву. Капсулы были захоронены на кладбище Лучок.

Нусратулло Махсум, Ширинсо Шотимур и Нисор Мухаммад считаются одними из ключевых фигур современной истории Таджикистана. Все трое стали жертвами сталинских репрессий. В 1937 году были расстреляны по обвинениям в национализме, контрреволюционной деятельности и вражде к народу. Позже, уже после смерти Сталина, они были официально реабилитированы. Нусратулло Махсум был первым руководителем Таджикистана, сыграл ключевую роль в преобразовании Таджикистана из автономной республики в составе Узбекистана в отдельную союзную республику СССР. В 2006 году ему было присвоено звание Героя Таджикистана. Ширинсо Шотимур был одним из ближайших соратников Махсума и возглавлял Компартию Таджикистана. Его считают одним из тех, кто сыграл важную роль в объединении таджикских земель и формировании национальной идентичности. В 2006 году ему также было присвоено звание Героя Таджикистана. Нисор Мухаммад. Выходец из Афганистана, общественный деятель и первый министр образования Таджикистана. Его вклад связывают с созданием первых современных таджикских школ, изданием учебников на таджикском языке и привлечением к государственной работе представителей таджикской интеллигенции, в том числе Садриддина Айни и Абулкосима Лахути. Все трое были расстреляны в Москве в 1937 году и похоронены в общей могиле на Донском кладбище. Это историческое событие навсегда войдет в летопись независимого Таджикистана как символ торжества истины, восстановления исторической справедливости и увековечения памяти верных сынов народа. Теперь эти национальные герои, преданные сыновья древнего таджикского народа, обрели вечный покой на своей исконной земле, в родном Таджикистане, стране, ради которой они пожертвовали своими жизнями, говорится в сообщении на сайте президента республики Эмомали Рахмона.

Когда прах героев Таджикистана провезли по улицам Душанбе, время словно остановилось. Казалось, они вновь смотрят на родную землю, на мирное небо над городом, на свободный народ, ради которого когда-то приняли свой последний бой. Их путь через столицу был не просто траурной процессией, это было возвращение домой. И будто сама история дала им возможность увидеть Таджикистан таким, каким они мечтали его оставить своим потомкам – свободным, независимым и живущим под мирным небом. Ну а после прочтения заупокойной молитвы души героев Таджикистана наконец-то обрели покой. В наших программах мы рассказывали о героях Таджикистана Нусратулло Махсуми и Шириншо Шотимури. Сегодня мы расскажем еще об одной значимой исторической личности Таджикистана – Нисури Мухаммади. Уважаемые слушатели, отметим – программа создана на основе документального фильма Сафарбека Солиха «Нисор». В ней собраны мнения внуков и близких Нисора Мухаммада, проживающих сегодня в России. Кто такой Нисор Мухаммад и что он сделал для таджикского народа? Он был министром просвещения Советского Таджикистана и стоял у истоков его создания. Родился он в Пакистане, сражался в Афганистане против Британии, бежал из тюрьмы и нашел убежище на чужбине, в Средней Азии. Но в этой стране изгнания он обрел не только новую родину, но и другой народ – таджиков. Нисор Мухаммад – один из основателей системы образования в Советском Таджикистане. Он стал жертвой сталинских репрессий. Его тело было сожжено, однако спустя почти 90 лет его прах возвращен в Таджикистан.

Уважаемые слушатели, сегодня мы рассказываем о жизни Нисора Мухаммада и вспоминаем его неоценимые заслуги. Нисор Мухаммад Юсуфзай родился в 1897 году в городе Пешавар, местности, которая тогда находилась под властью Британской Индии, а сегодня относится к территории Пакистана. В бурной политической среде, где борьба за свободу требовала самопожертвования, он с юности присоединился к движениям за независимость Индии и Афганистана. Это было время подъема национально-освободительных движений в колониальных странах и пробуждения свободолюбивой молодежи. Нисур Мухаммад был сторонником реформатора-инноватора афганского короля Аманулы Хана. В англо-афганской войне Нисур Мухаммад проявил исключительное мужество и был награжден государственной медалью за храбрость. Однако война завершилась поражением Афганистана. Британия подвергла Кабул воздушной бомбардировке и 11 мая того же года разгромила афганские силы. В результате Аманулла Хан был вынужден просить мира, но последствия войны для Нисора Мухаммада, как гражданина территории, находившейся под британским контролем, оказались крайне тяжелыми. Его заочно приговорили к смертной казни. Нисор Мухаммад бежал из тюрьмы. Через Афганистан он добрался до Ташкента, одного из центров революционных движений Средней Азии. Это путешествие стало началом новой жизни.

Когда Нисор Мухаммад прибыл в Среднюю Азию, таджикский народ переживал тяжелый политический кризис. Присутствие более 500 турецких офицеров, попавших сюда после Первой мировой войны, усилило пантюркистские движения в Бухаре, где на протяжении веков таджикский язык даже при тюркской династии мангытов был государственным. Теперь этот язык объявили символом отсталости и наследия Эмирата и вытесняли из общественной жизни. При этом часть таджикской интеллигенции ради сохранения должностей и привилегий отказывалась от своих корней. Требования пантюркистов были откровенными и грубыми. Народа под названием таджики не существует. В горах Восточной Бухары живут лишь несколько горцев, а жители Самарканда и других центров – это переселившиеся персы, не имеющие права на создание самостоятельной республики. Шириншо Шотеймур первым встал на защиту таджиков и возглавил таджикскую секцию в Коммунистической партии Туркестана. Нисор Мухаммад стал вторым, мудрым сыном своего народа, который при поддержке и содействии Шотеймура присоединился к этой судьбоносной борьбе. Третьим был Алексей Дьяков, востоковед, говоривший по-таджикски и писавший на персидском языке. Именно благодаря самоотверженности нескольких великих людей таджики были признаны самостоятельной цивилизованной нацией, а фундамент советского Таджикистана был заложен. И Нисор Мухаммад сыграл важную роль на этом историческом пути – от подготовки первых документов до создания государственных институтов.

0: Нисур Мухаммад был не только убежденным просветителем, но и человеком борьбы, который никогда не отступал перед опасностью. В 1920 году, когда в иранском Гиляне началось народное восстание против шахского режима, Нисур Мухаммад вместе с известным политическим деятелем Серго Орджоникидзе отправился туда и провел там 5 месяцев. В ходе этих событий он встретился с революционным лидером Ирана Мирзо Кучакхана Джангали. В те бурные времена Нисур Мухаммад бесстрашно ездил в самые отдаленные села. Он общался с местными жителями и крестьянами, пропагандируя идеи просвещения. Его смелость была настолько известна, что современники с восхищением говорили: «Для каждого из нас большая честь идти рядом с Нисуром». По словам исследователей Саидризо Ализода и Нисур Мухаммад, два неразделимых столпа таджикской национальной печати. История таджикской журналистики 20-30-х годов прошлого века тесно связана с именами этих двух самоотверженных людей. Благодаря их усилиям и при поддержке Садриддина Айни и Шириншоша Тимура 25 августа 1924 года в Самарканде вышла газета «Овози Тоджик» – «Голос таджика». Это издание стало новой трибуной, дальнейший до всех голос таджикского национального пробуждения. Газета рассказывала о боли и проблемах таджиков и сыграла огромную роль в национальном самосознании, духовном пробуждении и стремлении народа к свободе. В те же годы Нисур Мухаммад и его соратники заложили основу государственного таджикского издательства и превратили его в центр национального просвещения. Поэт-революционер Абулкосим Лахути, которого связывала с Нисуром Мухаммадом крепкая дружба, также участвовал в этих начинаниях. С 1925 по 1930 год Абулкосим Лахути работал и творил в системе советского образования под руководством Нисура Мухаммада.
1: Бабушка Нина рассказывала, как вот что Нисара принимали в Самаре, очень тепло. И вот она еще сказала, у него был друг Лахути, что это очень известный человек. Она говорит, набери в интернете, вот он с ним, и он с ним приезжал туда, в Самару. И вот этому Лахути очень понравилась одна из сестер Веры. Когда дедушка Нисар занимал уже, в общем-то, там большие должности и активно работал в Средней Азии, они жили, я так поняла, что в Ташкенте, на центральной улице, в большой квартире. В 24-м году, в конце года, родилась вторая дочь. Гульджан – это моя мама. В 26-м году родился их третий ребенок, мальчик, Бас. И вот однажды Вера вместе со своей сестрой Ниной получили открытку, это было начало там 30-х годов, получили открытку на английском языке. А они владели французским. Но они как-то перевели, в общем, эту открытку и просто в шоке поняли, что одна там знакомая, ученица Нисара, его аспирантка Анна ждет от него ребенка. Так вот, там вопрос, как я еще рассказывала тете Ире, стоял о том, что ему нужно было как бы на год уехать в длительную какую-то вот эту свою поездку в Дюшанбе. Вера не хотела ехать, она жила в прекрасной квартире, как бы все, дети там учатся. Поехала с ним вот как раз Анна, это его ученица и, в общем-то, женщина, которая ждала от него ребенка. И в 32-м году у Нисара в январе родился 4-й ребенок, 3-я дочка, это Гульнор.

Государственное издательство особенно укрепилось после того, как 15 июня 1926 года Садриддин Айни начал работать в его самаркандском отделении литературным сотрудником. Сотрудничество этих двух выдающихся деятелей оставило яркий след в истории таджикской культуры. Еще одним свидетельством заслуг Ниссора Мухаммада является книга на персидской графике под названием «Сказки и предания таджиков Шугнана». Она была издана в 1923 году, которая позже была найдена среди его бумаг в Москве. Это одно из первых научных исследований, посвященных сохранению таджикского языка горных.

Нисор Мухаммад внес огромный вклад в создание новой системы образования Таджикистана. Этот путь начался в 1922 году, когда свободолюбивый Нисор Мухаммад начал преподавать в Среднеазиатском государственном университете в Ташкенте.

0: администратором и первым директором этого образовательного учреждения. И уже с января 2025 года там начали обучение 60 таджикских студентов. В 1927 году институт выпустил первых выпускников. Среди них было много тех, кто впоследствии прославился в таджикской культуре и литературе. Поэт Мирзо Турсунзода, писатель Сотым Улугзода и первый таджикский генерал Мастебек Тожмухамедов. В 1926-29 годах Нисор Мухаммад был назначен первым народным комиссаром просвещения Таджикистана. Должность равнозначная нынешнему министру образования. В этот период были созданы первые школы нового типа, библиотеки и культурные учреждения Таджикистана, а двери университетов Ташкента, Москвы и Ленинграда впервые открылись для детей таджикских крестьян и рабочих. После короткого перерыва в 1930 году он вновь вернулся на пост министра просвещения Таджикистана и с честью занимал его до отъезда в Москву. Помимо руководства сферы образования, Нисор Мухаммад был настоящим ученым и интеллектуалом. Он свободно говорил на 11 языках, включая таджикский, персидский, пушту, урду, арабский, турецкий, русский и английский.
1: Русский он учил, уже здесь у него был там профессор Семенов, его учитель русского языка, в смысле здесь, в Ташкенте, да. И, значит, и бабушка его учила русскому, и у тети Иры тоже были воспоминания, он читал русские книги, читал, вот при ней читал «Тихий Дон» на русском языке, и у тети Иры спрашивала, что такое курень, а что такое амбар, там вот разные такие слова тетя Ира ему объясняла. Ну вот, вот так вот он русский учил.

Этот выдающийся политик расширял свои научные горизонты в области языкознания и этнографии Средней Азии, создавая ценные труды. Еще одной его исторической заслугой стала поддержка научных экспедиций. Именно благодаря его усилиям известный этнограф Михаил Андреев смог завершить свои исследования в горных районах Таджикистана. В 1926 году Нисор Мухаммад лично участвовал в научной экспедиции Академии наук СССР, а Фалгар и Искандеркуль сопровождал ученых в горах и заложил основу антропологических исследований местного населения. По словам исследователя Бахтовара Темурзоды, Нисор Мухаммад является автором 11 научных трудов, важнейший из которых «Руководство по арифметике», 23 год, «Азбука», 24, «Вопрос происхождения таджиков», 29 и «Таджики на пути к истине». Бахтовар Тимурзада отмечает, что благодаря усилиям Нисора Мухаммада были изданы учебники для таджикских школ, такие как «Краткое руководство по арифметике», «Первый год Сайдризо Ализоды», «Таджикский алфавит Мухаммадова», «Грамматика таджикского языка Сайдризо Ализоды», «Таджикский алфавит Масхара Махмуда Бурханова и Садридина Киромова», «Руководство для неграмотных Исматуло Рахматулозоды и Ходжи Мумин Шукрулозоды», «Книга для чтения «Ключ знаний» Мановзоды», «Грамматика таджикского языка», «Обучение», части 1 и 3. Дальновидность Нисора Мухаммада и глубокие знания привели к тому, что в 1927 году он был принят в Общесоюзный комитет нового алфавита как представитель Таджикистана. Для него вопрос письменности языка был не просто научной дискуссией, а важным элементом политической независимости таджиков. Позже, в 1932 году, он начал преподавать языки урду и пушту в Московском институте востоковедения, что стало признанием его лингвистического мастерства на самом высоком научном уровне СССР.

0: Нисур Мухаммад имел 4 детей, дочерей Ира Джон и Гульджон и сына по имени Бас. А супруга Анна, сначала его ученица, а затем жена, подарила ему 3-ю дочь Гульнур. 1933 год стал трагическим для молодой таджикской государственности. Абдурахим Хаджибоев, председатель Совета народных комиссаров Таджикистана, и Нусратулло Махсум, председатель Центрального исполнительного комитета, были сняты со своих должностей по обвинению в националистических уклонах и отправлены в Москву якобы для учебы, а на самом деле, чтобы удалить их с политической сцены республики. В это бурное время Нисор Мухаммад также находился в Москве и преподавал в Институте востоковедения. В июне 1937 года тень сталинских репрессий нависла и над Шириншошо Тимуром, который тогда возглавлял Центральный исполнительный комитет. Его вызвали в Москву под предлогом участия в заседании Президиума ЦИК СССР. Шо Тимур остановился в гостинице «Метрополь», но вскоре был арестован. После него началась цепь арестов таджикских интеллигентов и их руководителей. В доме Нисора Мухаммада ужас этих ночей ощущался каждую минуту. Его старшая дочь Ира Джон вспоминала те тяжелые времена. Родители жили в постоянном страхе, наблюдая, как соседей и интеллигентов одного за другим увозят. Отец прекрасно понимал, что этот смертоносный вихрь однажды постучится и в нашу дверь.
1: И вот так вот они жили, все хорошо было до 1937 года. Ну а в 1937 году, когда шли эти массовые аресты, вот как бы, как вот тоже тетя Ира помнит, помнит, что вокруг арестовывали их соседи, преподаватели других. И вот родители были несколько так напряжены. Они понимали, что они тоже могут попасть. И вот в один день, это в октябре произошло, 1937 года, самой ночью тетю Иру разбудил сильный стук в дверь. Бабушки в Бабане, самой дома не было. Она была где-то в санатории. И дома были вот трое старших детей. И тетя Ира говорит, приехали какие-то люди и вызвали срочно папу на работу. И папа что-то собрался, и тетя Ира говорит, уложи детей спать, накорми, все, я скоро вернусь. И ушел. И вот тетя Ира тогда ничего не заподозрила, но только она потом уже, спустя какое-то время, она помнила, что у папы был какой-то взгляд вот странный. Он так посмотрел на дочку, вот как будто вот с ней вот долго или вообще не увидится. Но это она уже потом вспоминала об этом. Тогда она, естественно, ничего не заподозрила.

0: Анна Малухина, внучка Ниссора Мухаммада, рассказывает в документальном фильме «Ниссор», что следователь избивал его ногами и кулаками. Гордому 40-летнему Ниссору Мухаммаду было невыносимо терпеть такое унижение, и он нанес следователю мощный удар в лицо. Следователь упал и получил тяжелую травму, но успел нажать кнопку тревоги. Вооруженные солдаты ворвались в комнату и открыли огонь по Ниссору Мухаммаду. После смерти его обвинили в шпионаже и национализме. Его верный соратник Шириншо Шотимур был расстрелян всего через 7 дней после гибели Ниссора Мухаммада 27 октября 1937 года. Как говорит таджикский режиссер Давлат Худоназар.
1: В 1937 году в Москве жили Насатулло Максум, Абдурайим Хаджибаев. Оба они в 1933 году были сняты с должностей. Абдурайим Хаджибаев был председателем Совнаркома Таджикистана, а Насатулло Максум – председатель ЦИК. Их сняли в 1933 году за националистический уклон. И обоих отправили в Москву как бы на учебу. И одновременно как бы отдалили их от республики. И в это же время в Москве жил Ниссор Мухаммад Авгон, афганец, который сыграл огромную роль в рождении и становлении Таджикской республики. В июне 1937 года Ширишо Шатемур, который в это время был председатель ЦИКа, он получил приглашение приехать в Москву на заседание президиума ЦИК СССР. В Москве он остановился в гостинице «Метрополь», и на второй день пришли за ним, его посадили. Позже посадили всех остальных троих. 20 октября 1937 года Ниссор Мухаммада застрелили во время допроса. 7 дней спустя Шатимура расстреляли. 27 октября всех их обвинили кого в шпионаже, кого в национализме. Проще говоря, их объявили врагами народа.

те же дни были уничтожены и другие выдающиеся деятели нации – Нусратулла Махсум и Абдурахим Ходжибоев. Его жена долгие годы надеялась, что он жив и однажды вернется. Правда, об этом страшном преступлении стало известно лишь в 50-х годах, а в 56-м году он был официально реабилитирован. И вот теперь, спустя 89 лет, горсть праха Нусратулла Махсума, Шириншо Шотемура и Нисора Мухаммада 19 мая была доставлена в Таджикистан и предана земле на кладбище Лучоб в Душанбе. Сегодня Нисор Мухаммад считается одной из ключевых фигур таджикской истории 20 века. Человеком, который посвятил свою жизнь служению народу, развитию образования и просвещения. Его имя носят улицы, о нем снимают документальные фильмы и пишут исследования. В Таджикистане его все чаще вспоминают как символ знаний, достоинства и преданности своему народу.

0: Уважаемые слушатели, каждую неделю Радио Таджикистан выпускает программы самых популярных материалов о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории и загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные музыке, беседы с писателями, анализ трендов и даже подборки треков для прослушивания. Такие программы позволяют слушателям открывать для себя новые жанры и артистов, а также погружаться в историю музыки.
1: Если у вас нет времени читать статьи, это идеальная замена привычному формату. О литературе, истории, искусстве, антропологии и философии рассказывают лучшие таджикские искусствоведы и ученые. Узнайте, почему и как художественный текст действует на читателей, откуда художники берут сюжеты для своих картин, как культура влияет на чувства людей и как может одежда рассказать о человеке.
0: Мы запустили программы о литературе и ее связи с жизнью, о главных книгах Таджикистана. Редакторы расскажут о своих любимых авторах, малоизвестных и забытых, рассуждают о женской литературе и вспоминают самые редкие книги. В Лики выходят передачи, в которых журналисты общаются с социологами, историками и литературоведами. Лик – это рассказы о культурном наследии нашей страны.

0: Новости культуры на радио Таджикистан.
1: Итак, новости культуры. В этом году в Таджикистане пройдет республиканский конкурс «Сокровищница истории и культуры таджиков». Об этом сообщили в агентстве по охране исторического и культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан. В настоящее время началась подготовка к проведению конкурса, который завершится в ноябре этого года. Конкурс среди учащихся средних и высших профессиональных учебных заведений страны проводится в соответствии с поручениями президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, и направлен на сохранение и популяризацию национальной истории и культуры. Мероприятие организовано по инициативе Агентства по охране исторического и культурного наследия в рамках утвержденного плана культурно-просветительских мероприятий. Его цель – укрепление национального самопознания молодежи, возрождение исторической памяти и популяризация богатого культурного наследия таджикского народа. В своем послании Маджлиси Олии президент Таджикистана уважаемый Эмомали Рахмон подчеркнул, что историко-культурное наследие является паспортом древней таджикской нации и должно бережно сохраняться и передаваться будущим поколениям.

Фестиваль культуры «Таджикистан-Корея-2026» пройдет с 17 по 18 июня в Душанбе. Цель организации мероприятия – укрепление сотрудничества, ознакомление с культурой и искусством. Напомним, что дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Республикой Корея были установлены 27 апреля 1992 года. Именно благодаря дальновидной и оптимистичной политике высшего руководства обоих государств народы двух стран нашли друг в друге надежных друзей и хороших партнеров, установили взаимовыгодные отношения во всех жизненно важных областях, особенно в сфере культуры, науки и образования.

С 22 мая по 5 июня в Национальном музее Таджикистана проходит выставка произведений известного в Таджикистане и за его пределами художника Сухроба Курбанова. Торжественную церемонию открытия выставки посетило множество людей, в том числе зарубежные любители изобразительного искусства. Удивляться этому не приходится. Сухроб Курбанов в особом представлении не нуждается. Достаточно сказать, что он был удостоен звания народного художника Таджикистана, являлся почетным членом Российской академии художеств, а также Академии художеств ряда других зарубежных стран. И это отнюдь не случайно. Благодаря редкостному таланту и завидному трудолюбию из-под его кисти вышло множество монументальных произведений, поистине шедевров. Они и по сей день представлены в крупнейших музеях мира, в Третьяковской галерее, а также в различных коллекциях США, Германии, Финляндии, Греции, Венгрии, Ирана, Ирака и других стран.

0: Туристические возможности Таджикистана, а также роль журналистов и блогеров в продвижении туристического потенциала страны представили участники из Таджикистана на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Цифровые медиапрактики и блогерство в конструировании туристических репрезентаций», которая состоялась в Мелитопольском государственном университете. Участники из Таджикистана отметили, что республика обладает значительным туристическим потенциалом. Около 93% территории страны занимают горы, включая вершины высотой более 7000 метров над уровнем моря. Кроме того, 22% территорий относятся к особо охраняемым природным зонам. Республика располагает историко-культурными памятниками, уникальными природными объектами и лечебно-оздоровительными ресурсами. Пользователи получили возможность в режиме реального времени делиться впечатлениями о путешествиях, публиковать фото и видеоматериалы, рассказывать о туристических маршрутах и культурных особенностях страны. Это были новости культуры на радио Таджикистан.
1: Напоминаем, вы слушаете программу ЛИК «Литература. Искусство, культура». Уважаемые слушатели, как вы уже все знаете, капсулы с землей с места погребения таджикских героев после торжественной передачи в Москве доставили в столицу Таджикистана. Тогда глава государства Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, лично встретил спецборд, доставивший землю с мест захоронения Нусратулла Махсума, Шириншоха Шотимура и Нисора Мухаммада после церемонии передачи в Москве. Президент отдал дань памяти выдающимся деятелям советского Таджикистана, после чего капсулы с землей были отправлены в Центральную соборную мечеть Душанбе, где прочитали заупокойную молитву. Капсулы были захоронены на кладбище Лучок.

Нусратулло Махсум, Ширинсо Шотимур и Нисор Мухаммад считаются одними из ключевых фигур современной истории Таджикистана. Все трое стали жертвами сталинских репрессий. В 1937 году были расстреляны по обвинениям в национализме, контрреволюционной деятельности и вражде к народу. Позже, уже после смерти Сталина, они были официально реабилитированы. Нусратулло Махсум был первым руководителем Таджикистана, сыграл ключевую роль в преобразовании Таджикистана из автономной республики в составе Узбекистана в отдельную союзную республику СССР. В 2006 году ему было присвоено звание Героя Таджикистана. Ширинсо Шотимур был одним из ближайших соратников Махсума и возглавлял Компартию Таджикистана. Его считают одним из тех, кто сыграл важную роль в объединении таджикских земель и формировании национальной идентичности. В 2006 году ему также было присвоено звание Героя Таджикистана. Нисор Мухаммад. Выходец из Афганистана, общественный деятель и первый министр образования Таджикистана. Его вклад связывают с созданием первых современных таджикских школ, изданием учебников на таджикском языке и привлечением к государственной работе представителей таджикской интеллигенции, в том числе Садриддина Айни и Абулкосима Лахути. Все трое были расстреляны в Москве в 1937 году и похоронены в общей могиле на Донском кладбище. Это историческое событие навсегда войдет в летопись независимого Таджикистана как символ торжества истины, восстановления исторической справедливости и увековечения памяти верных сынов народа. Теперь эти национальные герои, преданные сыновья древнего таджикского народа, обрели вечный покой на своей исконной земле, в родном Таджикистане, стране, ради которой они пожертвовали своими жизнями, говорится в сообщении на сайте президента республики Эмомали Рахмона.

Когда прах героев Таджикистана провезли по улицам Душанбе, время словно остановилось. Казалось, они вновь смотрят на родную землю, на мирное небо над городом, на свободный народ, ради которого когда-то приняли свой последний бой. Их путь через столицу был не просто траурной процессией, это было возвращение домой. И будто сама история дала им возможность увидеть Таджикистан таким, каким они мечтали его оставить своим потомкам – свободным, независимым и живущим под мирным небом. Ну а после прочтения заупокойной молитвы души героев Таджикистана наконец-то обрели покой. В наших программах мы рассказывали о героях Таджикистана Нусратулло Махсуми и Ширинжо Шотимури. Сегодня мы расскажем еще об одной значимой исторической личности Таджикистана – Нисури Мухаммади. Уважаемые слушатели, отметим, программа создана на основе документального фильма Сафарбека Солиха «Нисор». В ней собраны мнения внуков и близких Нисора Мухаммада, проживающих сегодня в России. Кто такой Нисор Мухаммад и что он сделал для таджикского народа? Он был министром просвещения Советского Таджикистана и стоял у истоков его создания. Родился он в Пакистане, сражался в Афганистане против Британии, бежал из тюрьмы и нашел убежище на чужбине, в Средней Азии. Но в этой стране изгнания он обрел не только новую родину, но и другой народ – таджиков. Нисур Мухаммад – один из основателей системы образования в Советском Таджикистане. Он стал жертвой сталинских репрессий. Его тело было сожжено, однако спустя почти 90 лет его прах возвращен в Таджикистан.

Нисор Мухаммад Юсуфзай родился в 1897 году в городе Пешавар, местности, которая тогда находилась под властью Британской Индии, а сегодня относится к территории Пакистана. В бурной политической среде, где борьба за свободу требовала самопожертвования, он с юности присоединился к движениям за независимость Индии и Афганистана. Это было время подъема национально-освободительных движений в колониальных странах и пробуждения свободолюбивой молодежи. Нисур Мухаммад был сторонником реформатора-инноватора афганского короля Аманулы Хана. В англо-афганской войне Нисур Мухаммад проявил исключительное мужество и был награжден государственной медалью за храбрость. Однако война завершилась поражением Афганистана. Британия подвергла Кабул воздушной бомбардировке и 11 мая того же года разгромила афганские силы. В результате Аманулла Хан был вынужден просить мира, но последствия войны для Нисура Мухаммада как гражданина территории, находившейся под британским контролем, оказались крайне тяжелыми. Его заочно приговорили к смертной казни. Нисур Мухаммад бежал из тюрьмы. Через Афганистан он добрался до Ташкента, одного из центров революционных движений Средней Азии. Это путешествие стало началом новой жизни.

Когда Нисор Мухаммад прибыл в Среднюю Азию, таджикский народ переживал тяжелый политический кризис. Присутствие более 500 турецких офицеров, попавших сюда после Первой мировой войны, усилило пантюркистские движения в Бухаре, где на протяжении веков таджикский язык даже при тюркской династии мангытов был государственным. Теперь этот язык объявили символом отсталости и наследия Эмирата и вытесняли из общественной жизни. При этом часть таджикской интеллигенции ради сохранения должностей и привилегий отказывалась от своих корней. Требования пантюркистов были откровенными и грубыми. Народа под названием таджики не существует. В горах Восточной Бухары живут лишь несколько горцев, а жители Самарканда и других центров – это переселившиеся персы, не имеющие права на создание самостоятельной республики. Шириншо Шотеймур первым встал на защиту таджиков и возглавил таджикскую секцию в Коммунистической партии Туркестана. Нисор Мухаммад стал вторым, мудрым сыном своего народа, который при поддержке и содействии Шотеймура присоединился к этой судьбоносной борьбе. Третьим был Алексей Дьяков, востоковед, говоривший по-таджикски и писавший на персидском языке. Именно благодаря самоотверженности нескольких великих людей таджики были признаны самостоятельной цивилизованной нацией, а фундамент советского Таджикистана был заложен. И Нисор Мухаммад сыграл важную роль на этом историческом пути – от подготовки первых документов до создания государственных институтов.

Нисур Мухаммад был не только убежденным просветителем, но и человеком борьбы, который никогда не отступал перед опасностью. В 1920 году, когда в иранском Гиляне началось народное восстание против шахского режима, Нисур Мухаммад вместе с известным политическим деятелем Серго Орджоникидзе отправился туда и провел там 5 месяцев. В ходе этих событий он встретился с революционным лидером Ирана Мирзо Кучакхана Джангали. В те бурные времена Нисур Мухаммад бесстрашно ездил в самые отдаленные села. Он общался с местными жителями и крестьянами, пропагандируя идеи просвещения. Его смелость была настолько известна, что современники с восхищением говорили: «Для каждого из нас

0: Большая честь идти рядом с Ниссором. По словам исследователей Сайдризо Ализода и Ниссор Мухаммад, два неразделимых столпа таджикской национальной печати. История таджикской журналистики 20-30-х годов прошлого века тесно связана с именами этих двух самоотверженных людей. Благодаря их усилиям и при поддержке Садриддина Айни и Шириншоша Тимура 25 августа 1924 года в Самарканде вышла газета «Овози Тоджик» – «Голос таджика». Это издание стало новой трибуной, дальнейший до всех голос таджикского национального пробуждения. Газета рассказывала о боли и проблемах таджиков и сыграла огромную роль в национальном самосознании, духовном пробуждении и стремлении народа к свободе. В те же годы Ниссор Мухаммад и его соратники заложили основу государственного таджикского издательства и превратили его в центр национального просвещения. Поэт-революционер Абулкосим Лахути, которого связывала с Ниссором Мухаммадом крепкая дружба, также участвовал в этих начинаниях. С 1925 по 30 год Абулкосим Лахути работал и творил в системе советского образования под руководством Ниссора Мухаммада.
1: Бабушка Нина рассказывала, как вот что Ниссара принимали в Самаре, очень тепло. И вот она еще сказала, у него был друг Лахути, что это очень известный человек. Она говорит, набери в интернете, вот он с ним приезжал туда, в Самару. И вот этому Лахути очень понравилась одна из сестер Веры. Когда дедушка Ниссар занимал уже, в общем-то, там большие должности и активно работал в Средней Азии, они жили, я так поняла, что в Ташкенте, на центральной улице, в большой квартире. В 24-м году, в конце года, родилась вторая дочь. Гульджан – это моя мама. В 26-м году родился их третий ребенок, мальчик, Бас. И вот однажды Вера вместе со своей сестрой Ниной получили открытку, это было начало там 30-х годов, получили открытку на английском языке, а они владели французским. Но они как-то перевели, в общем, эту открытку и просто в шоке поняли, что одна там знакомая, ученица Ниссара, его аспирантка Анна ждет от него ребенка. Так вот, там вопрос, как я еще рассказывала тете Ире, стоял о том, что ему нужно было как бы на год уехать в длительную какую-то вот эту свою поездку в Дюшанбе. Вера не хотела ехать, она жила в прекрасной квартире, как бы все, дети там учатся. Поехала с ним вот как раз Анна, это его ученица и, в общем-то, женщина, которая ждала от него ребенка. И в 32-м году у Ниссара в январе родился четвертый ребенок, третья дочка, это Гульнор.

Государственное издательство особенно укрепилось после того, как 15 июня 1926 года Садриддин Айни начал работать в его самаркандском отделении литературным сотрудником. Сотрудничество этих двух выдающихся деятелей оставило яркий след в истории таджикской культуры. Еще одним свидетельством заслуг Ниссора Мухаммада является книга на персидской графике под названием «Сказки и предания таджиков Шугнана». Она была издана в 1923 году, которая позже была найдена среди его бумаг в Москве. Это одно из первых научных исследований, посвященных сохранению таджикского языка горного.

0: Нисор Мухаммад внес огромный вклад в создание новой системы образования Таджикистана. Этот путь начался в 1922 году, когда свободолюбивый Нисор Мухаммад начал преподавать в Среднеазиатском государственном университете в Ташкенте. Одновременно он работал в комиссии народного образования Туркестана. Именно там началось его духовное и революционное сотрудничество с другим таджикским просветителем Сайдризо Ализода. Результаты этого сотрудничества укрепили культурную основу народа. В 1923 году, когда Таджикистан еще не существовал на политической карте СССР, Нисор Мухаммад написал первый учебник арифметики на таджикском языке. Следующим судьбоносным шагом стало создание Таджикского института просвещения в Ташкенте, открытого 31 декабря 1924 года. Нисор Мухаммад стал организатором и первым директором этого образовательного учреждения. И уже с января 25 года там начали обучение 60 таджикских студентов. В 1927 году институт выпустил первых выпускников. Среди них было много тех, кто впоследствии прославился в таджикской культуре и литературе. Поэт Мирзо Турсунзода, писатель Сотым Улугзода и первый таджикский генерал Мастебек Тош Мухамедов. В 1926-29 годах Нисор Мухаммад был назначен первым народным комиссаром просвещения Таджикистана. Должность, равнозначная нынешнему министру образования. В этот период были созданы первые школы нового типа, библиотеки и культурные учреждения Таджикистана, а двери университетов Ташкента, Москвы и Ленинграда впервые открылись для детей таджикских крестьян и рабочих. После короткого перерыва в 1930 году он вновь вернулся на пост министра просвещения Таджикистана и с честью занимал его до отъезда в Москву. Помимо руководства сферы образования, Нисор Мухаммад был настоящим ученым и интеллектуалом. Он свободно говорил на 11 языках, включая таджикский, персидский, пушту, урду, арабский, турецкий, русский и английский.
1: Русский он учил, уже здесь у него был там профессор Семенов, его учитель русского языка, в смысле здесь, в Ташкенте, да. И, значит, и бабушка его учила русскому, и у тети Иры тоже были воспоминания. Он читал русские книги, читал, вот при ней читал «Тихий дон» на русском языке. И у тети Иры спрашивала, что такое курень, а что такое амбар. Там вот разные такие слова тетя Ира ему объясняла. Ну вот, вот так вот он русский учил.

Этот выдающийся политик расширял свои научные горизонты в области языкознания и этнографии Средней Азии, создавая ценные труды. Еще одной его исторической заслугой стала поддержка научных экспедиций. Именно благодаря его усилиям известный этнограф Михаил Андреев смог завершить свои исследования в горных районах Таджикистана. В 1926 году Нисор Мухаммад лично участвовал в научной экспедиции Академии наук СССР, а Фалгар и Искандеркуль сопровождал ученых в горах и заложил основу антропологических исследований местного населения. По словам исследователя Бахтовара Темурзоды, Нисур Мухаммад является автором 11 научных трудов, важнейший из которых «Руководство по арифметике» 23 год, «Азбука» 24, «Вопрос происхождения таджиков» 29 и «Таджики на пути к истине». Бахтовар Тимурзада отмечает, что благодаря усилиям Нисора Мухаммада были изданы учебники для таджикских школ, такие как «Краткое руководство по арифметике», «Первый год Сайдризо Ализоды», «Таджикский алфавит Мухаммадова», «Грамматика таджикского языка Сайдризо Ализоды», «Таджикский алфавит Масхара Махмуда Бурханова» и «Садридина Киромова», «Руководство для неграмотных» Исматуло Рахматуло Зоды и Ходжи Мумин Шукруло Зоды, «Книга для чтения. Ключ знаний» Манов Зоды, «Грамматика таджикского языка. Обучение. Части 1 и 3. Дальновидность Нисора Мухаммада и глубокие знания привели к тому, что в 1927 году он был принят в Общесоюзный комитет нового алфавита как представитель Таджикистана. Для него вопрос письменности языка был не просто научной дискуссией, а важным элементом политической независимости таджиков. Позже, в 1932 году, он начал преподавать языки урду и пушту в Московском институте востоковедения, что стало признанием его лингвистического мастерства на самом высоком научном уровне СССР.

0: Нисур Мухаммад имел 4 детей, дочерей Ира Джон и Гульджон и сына по имени Бас. А супруга Анна, сначала его ученица, а затем жена, подарила ему 3-ю дочь Гульнур. 1933 год стал трагическим для молодой таджикской государственности. Абдурахим Хаджибоев, председатель Совета народных комиссаров Таджикистана, и Нусратулло Махсум, председатель Центрального исполнительного комитета, были сняты со своих должностей по обвинению в националистических уклонах и отправлены в Москву якобы для учебы, а на самом деле, чтобы удалить их с политической сцены республики. В это бурное время Нисур Мухаммад также находился в Москве и преподавал в Институте востоковедения. В июне 1937 года тень сталинских репрессий нависла и над Шириншо Тимуром, который тогда возглавлял Центральный исполнительный комитет. Его вызвали в Москву под предлогом участия в заседании Президиума ЦИК СССР. Шотимур остановился в гостинице «Метрополь», но вскоре был арестован. После него началась цепь арестов таджикских интеллигентов и их руководителей. В доме Нисура Мухаммада ужас этих ночей ощущался каждую минуту. Его старшая дочь Ира Джон вспоминала те тяжелые времена. Родители жили в постоянном страхе, наблюдая, как соседи и интеллигентов одного за другим увозят. Отец прекрасно понимал, что этот смертоносный вихрь однажды постучится и в нашу дверь.
1: И вот так вот они жили, все хорошо было до 1937 года. Ну а в 1937 году, когда шли эти массовые аресты, вот как бы, как вот тоже тетя Ира помнит, помнят, что вокруг арестовывали их соседи, преподаватели других. И вот родители были несколько так напряжены. Они понимали, что они тоже могут попасть. И вот в один день, это в октябре произошло, 1937 года, саму ночью тетю Иру разбудил сильный стук в дверь. Бабушки в Бабане, самой дома не было. Она была где-то в санатории. И дома были вот трое старших детей. И тетя Ира говорит, приехали какие-то люди и вызвали срочно папу на работу. И папа что-то собрался, и тетя Ира говорит, уложи детей спать, накорми, все, я скоро вернусь. И ушел. И вот тетя Ира тогда ничего не заподозрила, но только она потом, уже спустя какое-то время, она помнила, что у папы был какой-то взгляд вот странный. Он так посмотрел на дочку, вот как будто вот с ней вот долго или вообще не увидится. Но это она уже потом вспоминала об этом. Тогда она, естественно, ничего не заподозрила.

0: Анна Малухина, внучка Ниссора Мухаммада, рассказывает в документальном фильме «Ниссор», что следователь избивал его ногами и кулаками. Гордому 40-летнему Ниссору Мухаммаду было невыносимо терпеть такое унижение, и он нанес следователю мощный удар в лицо. Следователь упал и получил тяжелую травму, но успел нажать кнопку тревоги. Вооруженные солдаты ворвались в комнату и открыли огонь по Ниссору Мухаммаду. После смерти его обвинили в шпионаже и национализме. Его верный соратник Шириншо Шотимур был расстрелян всего через 7 дней после гибели Ниссора Мухаммада 27 октября 1937 года. Как говорит таджикский режиссер Давлат Худоназар,
1: в 1937 году в Москве жили Насатулло Максум, Абдурайим Хаджибаев. Оба они в 1933 году были сняты с должностей. Абдурайим Хаджибаев был председателем Совнаркома Таджикистана, а Насатулло Максум – председатель ЦИК. Их сняли в 1933 году за националистический уклон и обоих отправили в Москву как бы на учебу. И одновременно как бы отдалили их от республики. И в это же время в Москве жил Ниссор Мухаммад Авон, афганец, который сыграл огромную роль в рождении и становлении Таджикской республики. В июне 1937 года Ширишо Шатемур, который в это время был председатель ЦИКа, он получил приглашение приехать в Москву на заседание президиума ЦИК СССР. В Москве он остановился в гостинице «Метрополь», и на второй день пришли за ним, его посадили. Позже посадили всех остальных троих. 20 октября 1937 года Ниссор Мухаммада застрелили во время допроса. 7 дней спустя Шатимура расстреляли. 27 октября всех их обвинили, кого в шпионаже, кого в национализме. Проще говоря, их объявили врагами народа.

те же дни были уничтожены и другие выдающиеся деятели нации – Нусратулла Махсум и Абдурахим Ходжибоев. Его жена долгие годы надеялась, что он жив и однажды вернется. Правда, об этом страшном преступлении стало известно лишь в 50-х годах, а в 56-м году он был официально реабилитирован. И вот теперь, спустя 89 лет, горсть праха Нусратулла Махсума, Шириншошу Тимура и Нисора Мухаммада 19 мая была доставлена в Таджикистан и предана земле на кладбище Лучоб в Душанбе. Сегодня Нисор Мухаммад считается одной из ключевых фигур таджикской истории 20 века. Человеком, который посвятил свою жизнь служению народу, развитию образования и просвещения. Его имя носят улицы, о нем снимают документальные фильмы и пишут исследования. В Таджикистане его все чаще вспоминают как символ знаний, достоинства и преданности своему народу.